0: Просто себе мысли пекло убьет. Лезть, скрзала и врата.
1: То всех моя.
0: Ой, эти подобно, але не пшидели на...

0: Забыл сказать, сегодня у вас в гостях будет наш новый батарейный командир Вершинин.
1: Он старый?
0: Нет, ничего.
2: Нет.
1: Нет?
3: Нет.
1: Интересный человек.
0: Ничего себе.
2: Ничего себе.
0: Ничего себе.
3: Ничего.
1: Куда ты?
4: Домой.
1: Страх.
5: Вижу, стоит незнакомый полковник.
0: Вершинин, должно быть.
4: Прощай, моя хорошая.
5: Честь имею представиться, Вершинин. Очень рад, что я наконец у вас.
0: Какие вы стали?
1: Пожалуйста.
5: Как я рад! Как я рад! Но ведь вас три сестры. Лиц уже не помню, но знаю, что у вашего отца были три маленькие девочки. Как время летит. Как время летит.
0: Александр Игнатьевич, из Москвы.
1: Из Москвы? Вы из Москвы? Оля! Оля!
5: Вот ваше лицо, кажется, немножко помню.
0: Я вас нет.
4: Вы из Москвы. Мне всегда казалось, что все там помню, и вдруг...
0: Теперь вспомнила.
5: Вы давно уехали из Москвы?
4: 11 лет.
5: Я знал вашу матушку.
2: Хорошая была, хорошая была. Царство ей небесное.

дочка моя, птица моя белая, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела.

0: Aglaya. Я доволен.
1: Мне надоело.
0: Паша меня любит.
1: Хорошо, я пойду. Только отстань, пожалуйста.

0: Вам письмо, батюшка.
1: Отгоджи!
2: Что такое? Не секрет?
1: Жена опять затравилась. Ужасно неприятно все это.

0: Маша не идет.
1: Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать? Жизнь тяжела. Я пришел попрощаться.